Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза. Как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

или нет. Но может, черт возьми, нам снова выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Я? Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

танцую. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

меня. Я рисовался, и ты рисовалась тогда. Моя страна.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

Как тогда, как в том июле, улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей, и за собою мир прекрасный увела.

хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач,

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

чудный вечер. Давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею.

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Вы настроились на самую позитивную, на самую добрую волну «Радио Лидер». Сегодня пятница, 7 августа. И впереди нас ждут выходные, ведь сегодня пятница. А сейчас «Радио Лидер» начинает работу свою в прямом эфире. С вами уже работают диджеи. Я открываю сегодняшний эфир, диджей Светогорский. И начинаем утро, как обычно, с утренней зарядки, чтобы зарядиться бодростью, позитивом, энергией и бодростью. Самое главное, дорогие радиослушатели, не переусердствуйте, делайте те упражнения, которые вы можете делать, и делайте в своем темпе. Не главное максимализм, главное получить от этого удовольствие и, еще раз говорю, подрыв сил, энергии, бодрости, позитив, конечно же. Поэтому делайте. А если какие-то упражнения вы не можете делать, делайте свои, в своем темпе. Самое главное, не спешите. Все будет хорошо, все будет замечательно. С вами диджей Светогорский. Мы начинаем утреннюю зарядку на радио «Лидер».

Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Руки вверх.

Музыку.

окончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи, сгорая, плачут свечи, о чем-то дальнем, неземном, о чем-то близком и родном. Сгорая, плачут свечи,

Уведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

словно на костер. Чарует очи, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Рад вас приветствовать на радиостанции «Лидер». С вами я, диджей Светогорский. До 16.00 у нас сегодня будет классный эфир. В первом часу нашего эфира мы послушаем новиночки. Во втором часу я принимаю ваши заказики и, конечно же, послушаем еще какие-нибудь песенки. Самое главное, оставайтесь с радио «Лидер». Мы начинаем.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радио «Лидер».
2: Радио.
4: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
5: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
6: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
7: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук. Те, кто устал, идите спать. А мы только начинаем разгоняться. Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим этот ритм, потому что сейчас будет взрыв!

Еще раз добрый день, дорогие радиослушатели. С вами за пультом диджей Светогорский до 16:00. Только классная музыка, только классные композиции. И начнем мы, конечно, сегодня, дорогие радиослушатели, эфир с новинок. А потом, дорогие радиослушатели, перейдем к другим песням. И, естественно, будут заказики. Но сначала у меня закачаны новиночки. Давайте начнем с новиночек. И первая композиция, которую я хочу открыть эфир, она называется «Калина», а исполняет ее Алексей Кононов и Женя Белоусова.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Как я говорил, сначала новиночки и заказики, конечно же, будут. Следующая новиночка от Юрия Кузнецова-Таежного и Людмилы Шароновой. Песня называется «Ты мой океан», премьера.

0: Tem maior.
1: Хоть у меня сначала и новинки, дорогие радиослушатели, но все-таки заказик я выполню. Я нашел этот заказик и выполню его с удовольствием. Это от заказа от пользователя Марсик Дарьи Безбородова, Дмитрий Гусаров, плюс о крыльях, ногах и хвостах. Принимай заказик.

А я продолжу ставить новиночки, дорогие радиослушатели, радовать вас новыми песнями. Следующая новиночка от Виктора Королёва. Песня называется «Растопи лёд».

А сейчас мы послушаем новиночку от Владимира Черниковой группы «Попутчик». Песня называется «Амурка» или «Амурскому краю посвящается».

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Следующая песня в исполнении Константина Кинчева и Алиса. Все в наших руках. От пользователя Марсик. Выполняй его заказ. Принимай.

Следующая новиночка. Марина Шурыгина, «А я женщина свободная». К сожалению, Марсик, не найти почему-то сон, не дает почему-то мне найти эту песню. Закажи тогда что-нибудь другое.

Продолжаем дальше эфир. И я поставлю заказик от Прополинки. Я знаю, что я очень люблю и хочу это сказать. И хочу поставить заказик от Шуры. Твори добро.

Вот такая песенка, прозвучавшая в нашем эфире. А сейчас мой любимый человек, моя вторая половинка, заказала Иванушки. Давайте послушаем.

прозвучала такая композиция Валерия Капелька. А следующая прозвучит группа Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex из кинофильма «Брат 2». Кто смотрел этот фильм, помнит, наверное, эту композицию.

0: Уважаемые друзья, слушайте радио «Лидер». А если вы хотите заказать приветы, поздравления или свою любимую композицию, нет ничего проще. Просто зайдите в личные сообщения к диджею, который ведет эфир, и передайте свой привет, а также свою замечательную композицию. И она обязательно прозвучит на нашем радио. Не стесняйтесь, будьте активными, мы ждем вас.
1: Продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. Я жду ваши заказики, вы можете писать мне в личные сообщения. И сейчас мы послушаем Галибри и Мавик. Песня называется «Прощай, Алешка». 2005 года песня.

0: что ж, прошли былые годы, только нет плохой погоды. Знай, знай, знай. Снова встретимся с друзьями, и они опять.
1: Юрок, сыграй!

наполнена дара за ваше здоровье. И только до дна оставлять не привык.

Все музыкальные композиции, транслирующиеся в эфире нашего радио, представлены исключительно для ознакомления и предназначены для слушателей старше 18 лет.

где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ?

Напиши мне, напиши хоть пару строчек от души, или приди ко мне во сне, тогда б стало легче мне. А не хочешь, не пиши.

0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
1: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами. –

Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

0: звук настройки радиоприемника, помехи, затем резкий, агрессивный лай ротвейлера, голос диджея, слегка искаженный помехами.
1: Внимание! Вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.
2: А меня не надо, что ли, в один город?

0: Я не знаю, что ты начудил. Я сейчас поставлю пока свои джингл.
1: На берегу реки рядом.

0: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. И вот, конечно же, ваши любимые ведущие Белый Кит и Янтарь.
1: Да, привет, привет, наконец-то
0: привет, меня привет.
1: Слышно, надеюсь. Да, слышно, все хорошо. Ну что ж, я тут немножко коротенькую нашу приветственную поставил после песни «Добрый вечер». Я думаю, что мы сейчас поставим еще один, который у меня тут есть. И это уже распространится не только на Лидер, но и на Мегамикс. Я думаю, что ты не будешь против.
0: Конечно, нет.
1: Слушаем. И верно. И потом уже будем принимать заказики.
2: С вами диджей

0: Ну что, друзья, вот такой вот у нас трек, прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Конечно же, все самое интересное и самое вкусное будет у нас на эфире Радио Лидер и Мегамикс Мюзик Радио, а также наших радиоканалов, которые мы еще параллельно подцепляем, которые тут не озвучены. Ну что ж, Жень, я думаю, тебе карту в руки чего-нибудь поставить.
1: О, Господи, чего-нибудь мне поставить, да?
0: Да. И чего ты
1: предложишь нашим слушателям? Сейчас, подожди, чего-нибудь придумаю, пока нет заказиков.
0: Мы, кстати, их ждем, пишите в личку.
1: А вот давай послушаем Артура. Сердце выбрало тебя.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала, сердце выбрало тебя от Артура. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Нежная композиция, романтичная, как всегда. Вот, знаешь, ты умеешь подобрать, хотя, в принципе, этот трек должен быть и от меня. Но ты где-то его впервые надыбала.
0: Вот уметь
1: Поэтому...
0: надо.
1: Да, ну сейчас я хочу, вот, знаешь, сделать одну фишечку. Напоминаю, что вы же обзакатики не только на Радио Лидер, но и на Мегамикс Мьюзик Радио. Пишите и там, и там. Послушаем мы одну из китайских тем. Далее в эфире.
0: Чё тебя в Китай-то потянуло?

0: Вот такой вот интересненький, кстати, трек, прозвучавший в нашем эфирчике. Вот. Ты заметил, что это немножко роковая тема, Женя?
1: Да, конечно, заметила.
0: И вот ты знаешь, я тут решил немножко заморочиться. В плане того, чтобы узнать,
1: Чем?
0: что это за такое и с чем это идет, оказывается. Этот трек, который только что прозвучал, тут, кстати, не могу я полностью его озвучить.

0: Вот. Под названием.
1: Спасибо тебе огромное.
0: Вот она.
1: А у меня тут висит заказчик от нашей Оксаночки.
0: Что там на этот раз послушаем? Кстати, в два чата скину.
1: А мы послушаем Лизу Голубеву. «Живешь ты в сердце» называется.
0: Давайте послушаем.
1: Трек не пошел
0: в эфир. Вот так вот косяк вышел. Немножко трек не пошел в эфир почему-то. Тогда давай другой пока.
1: Ой, надо мне его перезакачать. Сейчас я... А я сейчас поставлю, выйду из положения. Я знаю, что нас слушает юзер. Очень хороший. Не знаю, кто из них, какой из них, там у нас их два сидит. И я хочу поставить все-таки вот композицию Оксаночки. Это называется композиция «Солнце мое». Давайте послушаем.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала на стихи Оксаны Корниловой, нашей коллеги, конечно же.
1: Да, Вадим, знаешь, как тебе такая композиция? Очень такая нежная тема и одна из моих любимых композиций, кстати. Вот, ты позволишь нам что-нибудь поставить?
0: И не только твоя, вообще-то.
1: Знаю, знаю. Ты позволишь что-нибудь еще зарядить?
0: Да, конечно.
1: Послушаем еще одну темку, тоже китайскую. Вообще, мне по Яндекс музыке что-нибудь китайский подать. Немножко послушал, она очень красивая тоже. Давайте послушаем ее. Надеюсь, она тоже пойдет вам. Зайдет, очень интересно. Я потом, если получится, найду перевод, как это, исполнителя и песенку.

0: Ну, такая красивая композиция у нас прозвучала, кстати. Что думаете, ребятки, девчатки, по поводу данной темы? А пока вот хочется спросить тебя, Женя, об этом.
1: Да, ты знаешь, очень красивая китайская, да,
0: Да,
1: или японская? Я все время путаю.
0: китайская.
1: Я все время их путаю, но красивая композиция. Вот. А у меня есть заказик от нашей Оксаночки.
0: Хорошо, давай что там послушаем.

0: Вот такой заказик прозвучал для нашей Оксаночки. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Да, интересная, как всегда. Классная. Вот, и, знаешь, классная тема, на самом деле. Вот, кстати, по поводу Нагана много всяких разных композешек, и они практически все нецензурные, поэтому, извините, мы поставить его не можем. Потому что все-таки, во-первых, дети слушают, а во-вторых, это запрещено законом Российской Федерации. Ставить песни с матом. Так что не можем поставить, к сожалению, извините. А вот что-нибудь от меня поставить, я сейчас мухой соображу. Есть у меня тут кое-что. Декроматичное, правда. Сейчас посмотрим, где тут у меня чего. Ага. Вот оно у меня. Идем дальше. Вот с такой.

0: Такой вот интересненький трек у меня прозвучавший. Кстати, как вот тебе такое прозвучавшее?
1: Да, очень красивый трек, спасибо тебе огромное.
0: И у меня есть заказик, я сейчас его выполню заодно. Сейчас, секундочку. Я его докину. Буквально вот этот трек послушаем далее.

0: Такой заказик прозвучал у меня только что. Мы продолжаем двигаться дальше. Кстати, вот, Женя, что вот скажешь по поводу вот такой необычной композиции? Давненько она не звучала, кстати.
1: Да, уже это точно необычная композиция. Спасибо тебе огромное. А у меня есть новиночка.
0: Давай.
1: А эту новиночку у меня попросил Вячеслав 60. И это Лисицын, и называется композиция «Красивая».
0: Запускай.

0: Такая красивая композиция прозвучала от Вячеслава 60. Вадим, у тебя что-нибудь есть еще?
1: Есть у меня одна тема, которую хочу поставить, но, честно говоря, ты как относишься к творчеству исполнителя Шот?
0: Нормально, ты же недавно ставил композиции.
1: Да, я ставил, но вот есть у меня как раз таки трек, который будет он зачитывать такую тему. Сейчас я ее докину сюда. А композиция называется «Ты говоришь».
2: Ну, говори.
1: Слушаем.

0: Ты говоришь, так называется композиция, все это шот, прозвучавший в нашем эфире. А вот, Андрей, как вам такая тема, зашла ли вам вообще? А вот, Женя, что ты скажешь? Попомни ее.
1: Ты знаешь, очень красивая композиция. Я хотела сказать, что типа рэпа я раньше тоже не слушала, но теперь как-то стала внимательно слушать, что ли.
0: Да, здесь, знаешь, она чисто рэповый трек вот такой, и вот он зачитывает вот эти все вот эти вот строки, которые он раньше прописывал. Он сам, в принципе, все писал, все сам сводил, то есть у него вот эти были, как бы, вот, если я найду сейчас еще один трек, где он исполняет с группой Alma Mater, есть еще такой коллектив, то послушаем. А пока твой микрофон.
1: Да, конечно, а я пока поставлю следующую композицию для нашей Оксаночки и исполняет ее Зара.
0: Ну
1: Сейчас
0: что
1: я
0: ж,
1: его
0: опять трек не пошел у нас.
1: заменю на другую композицию.
0: Что ж такое? Сегодня две песни уже не пошли в эфир.
1: Да,
0: Не
1: что-то у меня
0: хотят,
1: сегодня
0: не
1: не
0: хотят.
1: фонтан. А я поставлю все равно на Оксаночке композицию, и она просила поставить Руслана Алехну
0: Давайте послушаем.
1: «Лапочка».

0: Песня кончилась. Вот такая красивая композиция. Ты мне нужен любой. Прозвучала. Как тебе, Вадим, такая композиция?
1: Одна из самых тоже моих любимых композиций. Спасибо тебе огромное. А вот хочу тебя спросить, о чем ты мечтал в детстве?
0: Ой, ты знаешь, я тебе даже не могу сказать, о чем я мечтала в детстве.
1: Может, запоминающееся у тебя есть?
0: Ну, как тебе сказать?
1: Ну, как есть, так говори. Немножко я попытаю, пока есть время немножко.
0: Ну, ты знаешь, ну, наверное, скоро моя мечта исполнится, которая я думаю.
1: Ну что ж, намек понят. Слушаем.
2: Раз ты жених, два я невеста. Ты загадай где, я угадай место. Три я заплачу, а ты улыбнись. Когда я усну, ты мне приснись. Четыре пропустим, пять на пять. Чтоб лица друг друга не забывать. Шесть обниму, семь

0: Вот так вот интересненький трек у нас прозвучавший в нашем эфирчике. Как вам такая тема? Вот. Я
1: Ты
0: думаю,
1: знаешь, очень неплохая композиция. И какая ты меня понял, про что я хотела сказать. И, конечно
0: ну, так
1: же,
0: почему я и спрашивал тебя по поводу вот этой, собственно,
1: ты знаешь, я сейчас
0: ситуации.
1: хочу поставить новиночку.
0: Давай попробуем, получится ли у тебя.
1: Эта новиночка будет от Вячеслава 60. И ты знаешь, мне даже как-то не верится, что так может совпасть, кто с кем поет.
0: Ну давай послушаем, что тут такое.
1: Стас Михайлов и Эмин.
0: Япон дивизия. Запускай.

0: Да, это мы, друзья, вот так вот. Ну что ж, Таумиль, привет тебе. Давненько мы тебя не видели, располагайся. Чувствуй себя как дома. Ну а мы продолжим дальше. И, Жень, песня, кстати, которую ты поставил, очень классная. Спасибо тебе огромное.
1: Да, это был заказик, и это заказик был от Вячеслава 60, и, конечно же, новиночка, вот.
0: Так, кстати, от Славы 60 у меня кое-что пришло. Сейчас я посмотрю, если найду, поставлю сразу. Как говорится, ищу заказ прямо в прямом эфире, друзья мои. И походу, что я его уже нашел, так что поставлю его. Ой-ой-ой-ой-ой, рекламу мне тут не надо. Так, а то, как обычно у нас бывает, эти сервисы все, которые берешь музыку оттуда, замучают рекламами. Так. Так, сейчас, секундочку, добавлю эту песню. Так, вот. Так. Ага, вот что. Походу, что у меня тут. А, вот она. Так, ну-ка. Что-то не отображается у меня этот трек почему-то в базе. Тогда сделаем немножко по-другому. Сейчас быстренько направлю. Все это поправим. Так что и послушаем. Сейчас перезалью эту песню еще раз. Потому что что-то у меня в прямом эфире, конечно, все это сложновато про иногда находить. И когда она заканчивается, это, конечно, и потом теряется, это, конечно, не очень удобно. Но все-таки я нашел эту песенку, слушаем.

0: Такой так прозвучавший у нас заказик был, а мы движемся далее. Женя, там у тебя что-то есть?
1: Да, заказиков у меня нет, но я пока поставлю Евгений Путилов, блеск твоих глаз.
0: Запускай.

0: Вот такая красивая композиция прозвучала. Вадим, как тебе такая композиция?
1: Классная тема, ну старенькая тоже уже. Вот, а я сейчас поставлю вот такую тоже интересную композицию.

0: Такая вот интересненькая тема. Если кто-то разгадал, это изначально там Казка плакала, была вот тоже такой мотивчик. А это на нее же сделана вот такая вот переделочка. Как вот вам, друзья, такое? Знаете, я тоже такой вопрос задаю, конечно же. Что ты вообще?
1: Неплохая композиция.
0: А оригинал вообще слышал этой песни? То есть, который вот я имею в виду, плакала.
1: Да.
0: Ну, перепевка тоже ничего. Как говорится, послушать можно. Продолжим дальше сейчас тогда. Если ты там еще не совсем готова, то я
1: Нет.
0: поставлю вот такую.

Друзья, вот такой трек, прозвучавший у меня, потихоньку продолжаем двигаться дальше, и я поставлю сейчас следующий трек, который есть в моем плейлистике. Давайте послушаем вот этот.

0: Вот такой трек у нас прозвучавший. Я пока, Жень, позволишь, я поставлю еще один трек. Это заказ от Тауми Эль прилетел на радиолидер. Нужно срочно выполнять. Если ты...
1: Да, выполняй.
0: Слушаем. Будь то сдали Сабатон в эфире.

0: Это была группа Сабатон, кстати, хороший трек. Спасибо, Томми, вам за заказик. А мы продолжаем двигаться дальше. У нас осталось совсем немножко времени, буквально 13 минут. Женя, там что-то есть у тебя?
1: Да, у меня есть заказик от нашей Оксаночки, но она улетела.
0: Но обещал вернуться, я так понимаю.

0: Красивая композиция прозвучала. Вадим, как она тебе?
1: Необычная такая тема, конечно же, продолжаем дальше. И еще немножко мы обратимся к нашим трекам, которые тут у меня тоже есть. Так, ну что ж, слушаем вот такую

0: Вот такой фантазер у нас был. Довольно-таки неплохая, кстати, тема. Что скажешь ты, Женя?
1: Да, ты знаешь, очень красивая композиция, такая нежная. Я думаю, нашим радиослушателям она понравилась.
0: Да. На
1: А,
0: нас.
1: ты знаешь, ух ты, тут.
0: Так, что-то
1: Так, нам
0: прилетело
1: тут
0: ко
1: уже
0: мне.
1: пятерочки
0: А, ну
1: ставят.
0: хорошо. Тогда
1: Понятно?
0: давай, знаешь, чего? Мы уже заканчивать будем эфирчик с тобой. То, что времени осталось
1: Да, ты
0: 5.
1: знаешь, я поставлю последнюю композицию на сегодня.
0: А, то есть ты хочешь поставить песню? Тогда какие фильмы не успеем поставить. Ладно, а бог с ними, тогда ставь. И прощаемся с вами до завтра. Пока-пока.
1: Всем пока-пока, до завтра.

0: Радиолидер! Твоя волна!
1: Всем привет! На связи ваш диджей Данчо. Я в эфире, и эти два часа я проведу вместе с вами. Пишите свои музыкальные заявки мне в личные сообщения. Спасибо всем, кто слушает «Радиолидер».

хочу сказать спасибо каждому из вас, кто включает эту волну в этот поздний час, кто пишет заявки, кто верит в этот звук. Мы вместе создаем этот волшебный круг. Спасибо.

Всем-всем-всем огромный привет! С вами вновь Диджей Данчо. Буду вас радовать хорошей музыкой вот эти два часа. И классным настроением. Также напомню то, что вы можете заказывать музыкальные композиции мне в личные сообщения. И все, я постараюсь выполнить и поставить. И хочу еще раз пожелать всем отличного проведения вечера и хорошего настроения. Ну а я включу от себя новиночку, которая вышла буквально позавчера. Это будет песня от Сергея Завьялова. Песня называется «По аллеям».

такая вот замечательная новиночка прозвучала от Сергея Завьялова. А я поставлю группу Queen. Песня. Вот такая вот интересная песня. С английским, к сожалению, не очень, но песню я нашел. Прозвучит для Томиль. Принимайте.

Вот твой замечательный трек прозвучал в исполнении группы Queen. Очень классная группа. Самому тоже пару треков этой группы нравится. А я поставлю следующую композицию. Это у нас будет R-A-M-A-Z-I. Аромат дорогой.

Следующая композиция звучит вот такая вот. Умель, решил я для вас сам еще раз подобрать композицию. Я вчера также подбирал, но сегодня тоже решил подобрать. И это будет Roxette. Песня Listen to Your Heart.

Но теперь звучит вот такой вот трек от меня. Я напомню, что это был Roxette, Listen to Your Heart. Ну а теперь прозвучит Алена Росс, мой ангел родной.

Прекрасный трек прозвучал. Я напоминаю то, что с вами DJ Данчо. И следующее мы с вами послушаем композицию от Анны Немченко. Это будет «Танцпол везде».

0: Вот.
1: Интересный трек прозвучал. Это был у нас Аня Немченко. Танц по везде. А я также еще раз хочу пожелать всем тем, кто только что присоединился, отличного настроения и хорошего времяпровождения в компании «Радиолидер». А я поставлю следующую композицию. Это будет у нас... Это будет вот такой вот интересный трек. Попросила Тумель. Слушаем.

Трек звучал. Это был заказик от Тумиль. Я оставаюсь. Послушаем мы с вами очень легендарный трек. В нулевых под него все отжигали. Многие его помнят. Ну, как говорится, слушаем. Плазма. Take my love.

Этот интересный трек прозвучал от группы Plasma, Take My Love. А я поставлю следующую музыкальную композицию. Это прозвучит у нас Profile, игрушка.

0: Вот.
1: Твой трек прозвучал. А следующий трек прозвучит от меня для Сергея Беляева. Это у нас будет композиция Seven Rows.

мама. Опять твой лик передо мной. Он такой же чистый и святой. Мама, твои глаза глядят с тоской. Твой сын совсем уже седой.

Вы слышали? Дарите женщинам цветы. Все верно. А я поставлю следующую композицию. Довольно-таки классную, замечательную. Это послушаем мы с вами. Аркадий Грейк. А на город упал туман. И всем еще раз самого лучшего и прекрасного настроения. С вами диджей Данчо.

Такой развлекающий, тоже хороший трек. Тоже мне он очень нравится, давно его слышал. Ну а теперь послушаем Артур Саркисян, Жигули.

Такой. Как прозвучал от меня для всех радиослушателей. А сейчас немного ностальгии, потому что прозвучит босиком по солнцу, а по темным улицам гуляет дождь.

Интересный, ностальгичный такой трек прозвучал. А теперь мы послушаем группа Каролина «Звездный вечер».

Я поступил тем временем заказик от Томиэль. Ну, очень замечательный трек. Я его уже нашел. Ставлю в эфир. Слушаем.

Спасибо, ты умели за такой замечательный трек. А я поставлю следующую композицию. Это будет Good 1K. Уоррен знает.

0: Ну а теперь шансон для души прозвучит песня «Дочь прокурора».
1: Жил мальчишка в рабочем поселке, а напротив девчонка жила. Он по жизни ходил по опасной дороге, а она слишком чистой

Вот такой вот замечательный трек звучал. А я буду потихонечку с вами прощаться. С вами был я, диджей Данчо. Обязательно мы с вами еще услышимся, дорогие радиослушатели. А Снежке хочу пожелать легкого эфира и благодарных слушателей. А последняя песня от меня будет... Это будет для всех мой кавер на песню «Королева Снежная». Принимайте.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную, в музыкального диджея, в снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей. Снежка.

0: Диджей Снеж.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личные сообщения Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.
0: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
5: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
7: Ненормативная лексика запрещена на Радио Лидер. Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу.
8: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья, это встречи в нашем чате, приятная компания, интересные знакомства и новые друзья, а также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. В интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на Радио Лидер от чат-партнеров отзвучала. Уважаемые радиослушатели, Радио Лидер, радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72, диджей Данчо, принимайте ваш музыкальный...

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Ну и далее, Юляшка лучшая подруга.
1: Да, это песня для тебя, для самого важного человека. Юляшка, послушай.

Танцуй так, чтоб никто на свете повторить не смог. Не плачь, не жди, он скоро будет у твоих ног. В тебе горит огонь, которого он так боялся. Танцуй, моя девочка,

0: пузырь диджей Данчо. Принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России.

И повела она больше Степана в королевскую опочивальню до возвращения короля с рыбалки.

0: детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Ананас, бабушка принимает ваш музыкальный заказ.

Была счастливая одна, но пришла к ним беда, и любимых развела. Той бедой был ты, а женой была я. Ты построил мечты и даже не спросил меня, зачем сюда ты пришел, зачем меня ты нашел. Не ждала я любви, не ждала, ты пойми, как сказать тебе уйди, как сказать, что нет любви, если в сердце кровь кипит, а душа моя болит. Муж мой вскоре все узнал, и ничего он не сказал. Взял свой нож на коне, он уехал в тишине. Я жила его 3 дня, нет ни мужа, ни тебя. Что ж вы сделали со мной?

Внутри кто-то дверь, так как будто это зверь. Что-то ёкнуло в груди, муж заходит весь в крови. Что случилось с тобой? Где ты был, милый мой? На охоту я ходил, парень мерзкую убил. Сразу слезы на глазах, сразу дрожь пошла в руках. Ну зачем жестоко так? Не пойму тебя никак. Как разрушилась семья, и любовь так умерла.

0: Диджей Дэн, что принимаете ваш музыкальный заказ?
1: Ты так красива, как зима после лета. Развивай твои волосы по ветру. В облако мою любовь запускай. Девочка моя, лети.

Сиреневый туман над нами проплывает, на тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок.

над нами проплывает. Над тамбуром горит полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Любите друг друга за то, что вы есть, за то, что вы рядом, за то, что вы здесь. Любите друг друга всегда без причины, плевать на года, плевать на морщины. Цените мгновенья, цените минуты, за каждое вместе прожитое утро, за каждое слово, за теплые встречи, за ласковый взгляд и за нежные речи. Любите друг друга, как будто впервые. Любите, как будто всегда молодые. Прощайте друг другу все глупые ссоры. Целуйте друг друга вместо раздоров. Дышите друг другом, чтоб не надышаться. Живите друг другом, чтобы восхищаться. И как бы порою вам не было туго, запомните, люди, любите друг друга и сердце свое. Я желаю всем слушать, у всех есть родные и близкие души. Любовь — это то, что нам слышать дается. Любовь — это чувство.

0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко, вот это груди бугалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

соседи Ивану, то что конюхам, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы кума и страдания, а я извелся и стащал.

мелкие, другие кружат мужики. За старой липой на поляночке тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

застарели пай на поляночке. Тебя я часто поджидал, моя молочная доярочка. Какие груди, бог.

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, своих поцелуев за все, единственный наш опоздавший.

Огромное спасибо диджею Денчо и прекрасному нежному солнышку за такие музыкальные подарки для Снежки. Ну а далее прозвучит заказ от диджея Денчо.

А далее Сибирячка, друзьям.

Но как прекрасно жить на белом свете, когда друзей вокруг огромный хоровод, и в каждом, даже отдаленном месте, горит компьютера волшебный огонек. Мы все общаемся по делу и без дела, и это важно каждому сейчас. Где кто и как, узнать бы нам хотелось, в минуту эту думает о нас. Здесь нарушается чужое отчуждение, здесь все друзья, и этим дорожат. В минуту каждую и в каждое мгновение участием и вниманием одарят. И каждый день спешу в ВК навстречу, и сообщений жду дыхание затая. Как хорошо, что есть на белом свете такие милые и близкие друзья. Спасибо вам, друзья мои, спасибо вам, мои родные, за пожелания, цветы, слова, что мне вы говорили. И все прекрасные на файлах ВК на стенке сохраню. Я улыбаюсь, их читая, я всех подружески люблю. Всем сердцем я желаю вам здоровья крепкого, успеха, удачи с верностью в любви и радостного в счастье смеха. И по утрам, монитор глазея, обжигаясь горячим кофе, представляю своих друзей я, лучезарных, веселых, сонных. Где-то дождь с леденящим ветром, где-то сушит жарище кожу. Разделяют нас километры, а сближает онлайн, похоже. А еще нас сближают чувства, и на радио вместе виснуть. И грустим мы, когда нам грустно, но стараемся все ж не киснуть. Сердцем импульсы излучая, огорчаемся и смеемся. И скучаем, уже скучаем, если на день один расстаемся. Пошлем друг другу слов букеты, утешим, в чем-то рассмешим, и на страницах интернета оставим часть своей души. Спасибо вам, незримые друзья, за то, что в жизни появились на минуту. Мне каждая секунда дорога, я вас люблю и помню все минуты. Всем моим радио онлайн друзьям,

Вот так вот замечательно поют ведущие радио Лидер и радио Ночь Любви. Ну а с вами была я, Снежка, на радио Лидер. И я вас благодарю за ваши музыкальные заказики и оценки на радио Лидер. И прощаюсь с вами до завтра, до 22:00 по Москве.

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

пронесутся они мимо скорбанных распятий.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: случаю.
1: Не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья. Совращение малолетнего.